0: Estamos en las redes sociales.
1: Búscanos.
0: FM Universidad.
1: La radio que te acompaña.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.